Чому вовчуну мігатка пісафрікаю? Нерірки ринаю масак сумі гаматих на хагацарі. На пастула африкян єркарнарі заргацмана, енергетика і гюатан тостяння в транспорті волортнарум. Адрибечен кыртатошак нарі трамадруму сануғнарін євхтанум, академиякан пуханакман царагрэра. Аджак сулу африкян єркарнарі кыртакан заргацмана. Нерірки ринаю в казмакерпуме бізнес-форум нарі евцуандеснер. Хораснылутын тасакан хамогорсакцюн африкян єркарнарі гет. Аджак сулу в нранц интеграмана хамаш Харайн Шуканарин. Айса Разамракамото Сума Паймана Рестеусум, Дорпезе Адрбечен Африка Юман Калви, Ворпес Вастаэлиев, Анкес Горсенкер. Адрбечен Хандесе Галис Ворпес Туркакан Ашхарьев Африка и институционал хамогурсакцян на Хазернох. Каревор Кайлерин Зернарквум Африкен Еркарнари Тарабюрснарин Лайнман Уцям. Туркакан Петснари Висламакан хамогурсакцян Касмакерпусян Шаджанакнарум. Адрбечен Хандисаном Айсирку Тараца Шаджанари Мичев Тарабюрснари Заргасман на Пасту Химнакан Деракатарна Ицмека. Инчпеска Акакан Айпеселтен Десакан Волортнарум. ТПК и Шаджанакнарум Арашна Эрцюнарице Африкен Еркарнари Таматых на Хагацари Канацома, Хаткапес транспорти, енергетика и гюатан тостян в лорторум хамогурсакцян онлайнома. Бацайт Адрбечен актив дерехавом, Африка и Тюркакан Ашхари Хакакан тандасакани мшакуйтайан хамогурсакцян хурасман горсом. Африкен и Тюркакан пютснер харабюрснер онлайн вумен, Адрбечени на хадзарунцям казмакерфух мичаскай мичоцарумнери и форумнери мичоцов. Адрбечена тарбир тандасакан хартакнарестелсом, Африкен еркорнарет апранкашажанаруцюну мецаснелу, нердур Майн Наравурс Нарагнахатулу, Евразом Варакан Гурсен Кирусен Заргаснелу Хамар. Наив Адрбечене Аджауктям в Африке Ерхернерск Суме Маснак Селтен Десакан Евента Карус Фаскаен Нахагацарен Тюркала Изупету Цинарет Хамагурс Акцюн Шаджанакнарум. Ай Самагурс Акцюн Аздуме Вучмейнтен Десакан Айлев Мушакуй Таим Волорт Наривра Амрапандалу в Африке Ев Тюркакан Ашхарипат Макаем Сосалакан Капера. Касами Плузуми Цето Каршаманакат Вацум Адрбечене Зарберум Нарихатакар Хиролина Каруган Линел Африкен еркарнари хамар. Нафтайн екамутнари пашач караварума. Ентакарус васнари заргацома. Тандасакан диверсификация емичезгайн хамогурсакцян какаканцюна зававорвелин Адрбечени хаджов заргацма модела. Африкен еркарнар хаткапес энергетик ресурснар нуцых еркарнары карухен дасыр кагал Адрбечени порсиция воктвел хамогурсакцян наравурсинри сарагацналу ирин тандасакан заргацома. Бацайт Адрбечена Каруга Нур Наравурсюнер Стесел Африкен Еркарнари Хамар Кисело Вирпорсо Гюатанта Юстянс Босаша Джуцянев Технология Нари Волортнарум Михосков Адрбечени в Африкен Еркарнари Мичев Харабюрсюнер Заргануме Нарак Темперов Адрбечена Матадире Ила Вильям Рапандел Ир Харабюрсюнер Африкен Марца Макет Аватари Мнало Вартарьев Авасар Хамогурса Акцянс Казмухнарин Айт Харабюрсюнер Канапасен Инчпес Адрбечени Мичезга Инхенагутяначи Нампесел Африка и Заргасмана Африкен Еркарнари Адрбечени Харабюрснари Таганлайнума, Тентесакан Хакакан и Гуманитар Волорнорум, Кабери Пухадарсо Кутнарьефим Кадани, Еркаражам Кетрасам Варакан Горсен Керусян Хамар.

Сегодня в программе. Президентская библиотека в рамках года градостроительства и архитектуры подготовила электронный информационный ресурс под названием «ВУВ-13 Азербайджан». В организации тюркских государств реализуют проект «Единой музейной карты тюркского мира». Баку в ярких красках ветра. В рамках ВУВ-13 представлена уникальная художественная экспозиция. Азербайджанская композиция признана лучшей на кинофестивале в Греции. Об этих и других событиях более подробно. С 17 по 22 мая город Баку принял 13-ю сессию Всемирного форума городов ВУВ-13, считающегося одной из самых престижных международных платформ в области градостроительства. Это авторитетное мероприятие является важным показателем растущего международного авторитета Азербайджана, его активного участия в глобальных инициативах и современного подхода к вопросам устойчивого развития. В связи с этим президентская библиотека в рамках года градостроительства и архитектуры подготовила электронный информационный ресурс под названием «ВУВ-13 Азербайджан». В библиотеке проект, построенный на базе данных, состоит из 7 разделов и 8 подразделов. Здесь представлена информация об истории создания программы ООН по населенным пунктам ООН-Хабитат, направлениях ее деятельности, системе управления и исполнительных директоратах, возглавлявших структуру в разные периоды. В электронном ресурсе также представлена обширная информация о процессе становления всемирных форумов городов, сессиях, проведенных в разные годы, основных целях и приоритетных направлениях форума. Пользователям предлагаются материалы, охватывающие вопросы устойчивого городского развития, процессов урбанизации, современных градостроительных подходов.

года. Проект ВУФ-13 «Азербайджан» подготовлен на азербайджанском, английском и русском языках. Генеральный секретарь организации тюркских государств Курбан-Ичбек Умуралиев заявил о реализации проекта «Единой музейной карты тюркских государств». Об этом он сказал на неформальном саммите организации тюркских государств в казахстанском Туркестане. По словам Умуралиева, сохранение общего тюркского наследия, его популяризация и передача будущим поколениям остаются одним из ключевых приоритетов организации. В настоящее время реализуется проект «Единой музейной карты». Этот проект предусматривает возможность посещения музеев стран тюркского мира по единой тюркской музейной карте, сказал генсек организации «Тюркских государств». В Национальном музее искусства Азербайджана состоялась церемония открытия выставки «Летопись города ветров. Баку в творчестве художников 19-21 веков». Выставка, организованная совместно Министерством культуры Азербайджана и музеем посредством произведений изобразительного искусства, представляет исторический, архитектурный и культурный путь развития города Баку с 19 века до наших дней. Выставка, организованная в рамках года градостроительства и архитектуры в Азербайджане, включает более 80 произведений живописи, графики, а также скульптуры. В экспозиции, открывшейся в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов ВУФ-13, наряду с произведениями из коллекции Азербайджанского национального музея искусств, представлены также работы современных художников. В рамках мероприятия в исполнении заслуженной артистки Наргиз Керимовой, в сопровождении лауреата международных конкурсов «Зумбрюд Ализаде» прозвучали незабываемые песни о Баку. Экспозиция объединяет произведения классических и современных авторов, представляя многослойный образ города. Здесь образ Баку оживает в каменных улицах и архитектурных памятниках древнего Ичари-Шехер, индустриальных панорамах нефтяной эпохи, романтической атмосфере морского побережья и современном урбанистическом силуэте. В мексиканском павильоне, организованном на полях 13-й сессии Всемирного форума городов ООН ВУФ-13, была создана специальная детская площадка и зона интерактивной деятельности для детей. В павильоне реализуются различные развлекательные и просветительские программы с целью эффективной организации досуга детей, развития их творческих и социальных навыков. В павильоне представлены такие концепции, как «зеленый и устойчивый город», «здоровый и активный город», «инклюзивный и разнообразный город», «город детей». В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов ООН ВУФ-13 состоялась панельная сессия на тему «Творческие города, ЮНЕСКО и устойчивое городское развитие». Выступая на мероприятии, секретарь сети творческих городов ЮНЕСКО Денис Бах сказала, что культура является неотъемлемой частью всех процессов. Она отметила, что ЮНЕСКО всегда готова оказать поддержку в сфере создания инновационных моделей жилья, поддержки местных общин и местной экономики. По ее словам, на сферу культуры приходится 3,55% мировой занятости, большая часть которой основана на показателях для городов. Мероприятие продолжилось панельными дискуссиями. На историческом пространстве киностудии «Азербайджан-фильм» имени Джафара Джабарлы в рамках Бакинской градостроительной недели, в преддверии Азербайджанской градостроительной кампании и 13-й сессии Всемирного форума городов ВУФ-13 была представлена специальная культурная программа под названием «Голос города». В проекте «Голос города» город представлен не только как объект архитектуры и урбанистики, но и в контексте музыки, цифрового искусства, кинонаследия и современной творческой энергии. В рамках проекта «Стены здания» киностудии «Азербайджан-фильм» архитектурного наследия советской эпохи на время превратились в современный арт-объект. Цифровые проекции, живой видеомэппинг, концерт мурала, эстетика граффити, электронная музыка и диджей-сеты – все это в новой форме отразило память, ритм и творческую энергию города. Отметим, что «Голос города» как важная часть программы Бакинской градостроительной недели представляет творческий взгляд на будущее городской культуры.

культуры и выдвигает Баку на первый план в глобальных дискуссиях о городе не только как образец градостроительства, но и как пространство современной культуры и творческой трансформации.

0: Dünyaya açılan pencere. Beynalxalq Radio.
1: В Ташкенте прошел первый международный форум на тему «Музыкальное образование на пути к единому мировому пространству». В мероприятии приняли участие около 200 зарубежных и местных участников, в том числе ученые, руководители университетов, профессора, этномузыковеды, преподаватели, студенты и представители медиа из Азербайджана, США, Великобритании, Японии, России, Канады, Южной Кореи, Франции, Италии, Венгрии, Турции, Казахстана, Китая, Индонезии, Кыргызстана и Таджикистана. Первый день форума состоялась конференция на тему «Значение искусственного интеллекта в культурном образовании». В ходе выступления обсуждались вопросы применения технологий искусственного интеллекта в музыке, визуальном дизайне и медиаискусстве, а также роль цифровой трансформации и инновационных платформ. В рамках форума было представлено более 80 научных работ и инновационных проектов, подписано около 20 меморандумов о сотрудничестве и принята резолюция из 10 пунктов. Для участников форума в парке Ташкент-Сити был организован гала-концерт под открытым небом, где выступили Государственный симфонический оркестр Узбекистана, народные артисты Азербайджана Гюльяна Ахмамедова, Насиба Абдуллаева, Фаррух Закиров и другие известные деятели искусства. В расположенном в Ташкенте университете «Ориентал» состоялась международная научная конференция на тему «Актуальные проблемы восточной филологии». Программа мероприятий охватила различные направления восточной филологии, исследование классических текстов, изучение исторических языков, а также анализ культурно-философского наследия на основе современных научных подходов. В конференции приняли участие ученые, профессора и исследователи из Узбекистана, Турции, Ирана, Кореи, Японии и Египта. В работе конференции также принял участие Азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева, который занял активную позицию в обсуждениях, посвященных продвижению общего литературно-культурного наследия тюркских народов на научной платформе, расширению гуманитарного сотрудничества и углублению культурного диалога. Выступая на церемонии открытия конференции, директор центра Акиф Марифли подчеркнул важность расширения научно-культурного сотрудничества между тюркскими народами. В ходе выступления было также отмечено, что текущий год является одним из знаменательных периодов культурной и научной жизни тюркского мира. В частности, мероприятия, проводимые в связи с 900-летним юбилеем Хагани Ширвани, внесли значительный вклад в возвращение восточной философии и классических поэтических традиций в научную плоскость. Наряду с этим подчеркивалось, что начало деятельности аудитории тюркологических исследований имени Хагани Ширвани в университете также имеет особое значение для развития тюркологических исследований. В докладе в историко-культурном контексте отмечалось, что важную роль в формировании общего духовного наследия тюркских народов сыграли такие выдающиеся личности, как Махмуд Кашгари, Юсуф Баласагуни, Низами Гянджави, Хагани Ширвани, Алишер Наваи, Мухаммед Физули и Абай Кунамбаев.

Великобритания стартовала традиционное королевское конное шоу в Виндзоре. В этом году Азербайджан впервые представлен на мероприятии крупной делегацией 150 человек при поддержке фонда Гейдара Алиева и организации Федерации конного спорта. Одним из самых ярких выступлений шоу стала композиция «Азербайджан Land of Fire», в которой были представлены карабахские лошади, азербайджанские национальные танцы, музыка и выступления оркестра. Танцевальный ансамбль и конный отряд Государственной пограничной службы Азербайджана выступили с участием 23 карабахских лошадей и получили высокую оценку зрителей. Руководителем шоу композиции выступила заслуженная артистка Гевхер Гасанзаде, постановщиком и хореографом заслуженный артист Фарид Ибрагимов. Тренером конного состава стал главный инструктор Имран Ахмедли, а главным дирижером образцового военного оркестра заслуженный артист Самет Бакилов. В основе постановки использована музыка из знаменитой оперетты «Аршин Малалан» великого азербайджанского композитора Узейра Гаджабели. Во время мероприятия король Чарльз III с уважением встретил азербайджанскую делегацию и с большим интересом наблюдал за шоу композиции «Азербайджан Land of Fire». Главные итоги в постановке исполнили заслуженные артисты Афак Аббасова, Турал Агасиева, а также солисты Фатима Джафарзаде, Фахри Кязимниджад и Рауф Зейналов. Юбилейная летопись нашей истории. Международное радио 85. На румынском канале «Антенна 3 CNN» сообщается, что карабахские скакуны, являющиеся одной из древнейших пород лошадей на Кавказе, в последнее время стали вызывать особый интерес в Европе. В информации подчеркивается, что эта редкая порода отличается изящным экстерьером, золотистыми оттенками масти, выносливостью и спокойным нравом. Специалисты Азербайджана и Германии ведут совместную деятельность по сохранению и развитию карабахских скакунов. Для сохранения генетических особенностей породы реализуются специальные программы селекции и контроля. Карабахские скакуны на протяжении веков формировались в горных районах Кавказа и, приспособившись к сложным условиям рельефа, приобрели высокую маневренность и стойкость. В исторических источниках сообщается, что эти лошади считались ценными с древних времен, а в XIX веке получили более широкую известность на евразийском пространстве благодаря различным выставкам. Подчеркивается, что в XX веке в результате войн, экономических трудностей и неконтролируемого скрещивания численность карабахских скакунов резко сократилась. В период Первой Карабахской войны в результате разрушения инфраструктуры коневодства в Агдаме был утерян ряд ценных племенных линий. В информации особо подчеркивается, что работающая в Германии Верена Шолян внесла большой вклад в сохранение карабахских скакунов в Европе. Отмечается, что эта порода считается настоящим сокровищем, и ее сохранение имеет важное значение. По инициативе Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане в рамках сотрудничества с Ташкентским университетом «Ориентал» состоялось открытие аудитории тюркологических исследований имени Хагани Ширвани, приуроченное 900-летнему юбилею гениального азербайджанского поэта и мыслителя XII века Хагани Ширвани в исполнении соответствующего распоряжения президента Ильхама Алиева. В культурном центре имени Гейдара Алиева мероприятие приняли участие деятели культуры тюркского и восточного мира, поэты, писатели, профессорско-преподавательский состав университета, а также студенты. Директор Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева Акиф Марифли в своем выступлении констатировал развитие культурных связей между Азербайджаном и Узбекистаном, особо отметив деятельность президентов Ильхама Алиева и Шавката Мирзиёева по укреплению культурного и гуманитарного сотрудничества. Он подчеркнул, что Хагани является одним из величайших мастеров классической восточной поэзии и азербайджанской литературы, а его произведение «Тохфат уль-Ирагейн» считается одной из первых поэм
в азербайджанской литературе. По его словам, открытие аудитории носит не только символическое значение, но и она сама станет практической образовательной средой, где для студентов будут проводиться занятия и научные дискуссии по азербайджанскому языку, литературе, истории и культуре. Кроме того, аудитория станет открытой площадкой для совместных проектов и литературных обсуждений. В Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева в городе Ташкент организован культурный фестиваль на тему «Чайная культура тюркских народов. Выражение общей идентичности и социальной интеграции». Центр на протяжении многих лет занимается популяризацией, сохранением и передачей будущим поколениям культурного наследия Азербайджана в Узбекистане. И проведение такого мероприятия стало своеобразным мостом для ознакомления братских тюркских народов с чайными традициями друг друга, а также для укрепления историко-культурных связей между ними. В рамках программы были представлены национальные чайные уголки стран-участниц. Гости ознакомились с традициями чайного стола народов Азербайджана, Узбекистана, Турции и Казахстана, особенностями приготовления и подачи чая, а также продегустировали различные виды чая. В художественной части мероприятия танцевальный ансамбль «Карабах Зафари» и театральная труппа «Хары Бюльбюль» Азербайджанского культурного центра представили национальные танцы и сценические постановки, прозвучали музыкальные композиции, отражающие культурное разнообразие тюркских народов. В мероприятии приняли участие преподаватели, студенты высших учебных заведений, представители академического и научного сообщества, деятели культуры и искусства, творческая интеллигенция, представители общественных организаций СМИ, а также гости, интересующиеся культурным наследием тюркских народов и члены азербайджанской диаспоры, проживающие в Ташкенте. Музыкальное видео «Колыбельная Марии» Азера Агаларова, Германия, Азербайджан, Испания и Лейли Бегин, Азербайджан, Чехия было номинировано на международном кинофестивале в категории «Лучшее музыкальное видео». Международный фестиваль в Ливадии объединяет кинематографистов, музыкантов, художников и деятелей искусства из разных стран мира. В 2026 году в программе фестиваля было представлено около 200 фильмов. Среди награжденных 10-летняя Мария Джафарова, удостоенная специальной грамоты фестиваля как актриса и исполнительница «Колыбельной Марии». Съемки клипа прошли в испанском городе Картахена. «Колыбельная Мария» также отобрана для участия в международных кинофестивалях, среди которых «Призма Independent Film Awards Рим, Италия», «Аугри Фильм Фестиваль Турин, Италия» и «Golden Bridges Истанбул Фильм Фестиваль Турция». Азербайджан был представлен на втором международном фестивале гастрономической солидарности, прошедшем в столице Марокко Рабате. Фестиваль организован по инициативе Круга дипломатов Марокко при поддержке Министерства солидарности, социальной интеграции и семьи Королевства Марокко. Международное мероприятие, состоявшееся в Национальной библиотеке Королевства Марокко, объединило свыше 30 стран и организаций. В рамках фестиваля были представлены культурное наследие различных народов, национальные кулинарные традиции и инициативы в сфере солидарности. Посетители азербайджанского стенда смогли поближе познакомиться с богатой культурой нашей страны, открыть для себя особенности национальной кухни и отведать кулинарные изыски. В средней школе Бупёнг в южнокорейском городе Инчхон прошла лекция на тему Азербайджана и мультикультуральных ценностей нашей страны. Лекцию, в которой приняли участие учащиеся выпускного класса школы, провела Лейла Масемли, осуществляющая деятельность для популяризации азербайджанской литературы в Корее. В ходе лекции также была подчеркнута важность популяризации азербайджанской литературы на международной арене. В заключении были даны ответы на вопросы учащихся, им были вручены подарок образцы азербайджанской литературы, переведенные на корейский язык, и азербайджанский чай.

Хураман Касимова, азын күдвишни яхсун цусадлайсан июн дин ругудас Бакуда дидедисханва. Азын күдвишни путкан цусадлайсуз Азербайджан Девлет Консерватория акалтарну. Азын күдвишни путкан цургудлайсалай Азербайджан Опера ва Балет Театр дин солистия. Джехил Чавара Лифчи кыз, Зунки Иертушир, ва Умирди Чун Синадай акудза фильмдар келин ролара куану. Хураман Касымова дей вичи яратмишай кино дин образра, вич ак он кысан калурно ки пара бурадан опера дин сехне дис фильм Азербайджан дин кинематография ди чехиз кодрун яз хисабзу. Ада кино даролар ак он кысан коригно ки ада чехи карьера гун хивекуну. Анзун күдвиш ни путкан из эрид лаисуз Хураман Касымова дей джихил вокалистрин Лев Кавказ дин ва умум иттифак конкурс дин премия. Анзун күдвиш ни Утхан и Садлай Исус Греция да бейналхал конкурса иштирак на Садлай премия ва гран-при кызыл медал казанышно. Азын күдүшни Утхан и Садлай Исус Хураман Касымова ди Пётр Ильич Чайковский дин торних кой бейналхал конкурс дин лауреат хана гемиш медал гиле ауну. Хураман Касымова Фатфа Совет дин Союз дин республика айрис ва Кесепатан үлке айрис гастрол рисвену. Ам Австрия, Италия, Греция, Португалия, Норвегия, Америка Садхана Штатар, Китай, Мисри, Куба, Түркия, Алмания ва маса үлкейра алхишралды кабулну. Ата опера театрдын сэхнэдал дүния урус ва Азербайджан дин классикрин макам арлахануа. Адалхай образын арада Мими ва Музетта, Севиль ва Дилбер, Татьяна, Иоланта, Аида, Дездемона, Тоска ва маса бурава. Вичин сенат вилик тхуниз ва аур хидметрис килигна Хураман Касымова Азербайджан дин девлеттин премия диз лайиха куну. Азын күдүшни куткан ругуд лайисуз адас Азербайджан дин халк дин артист органу. Профессор Хураман Касымова ди азын күдүшни куткан из эмжи лайисалди Истанбул университеттин вокал кафедра ды тарскану. Президент Илхам Алиева Азербайджан меденет вилик тхуниры кей хидметрис килигна Хураман Касымова ди шереф орденгану. Алай Исус Лахайта Хураман Касымова президент Илхам Алиеван серен жемдалды Маса премия диз лайиха куну. Адас чехи премия тир Истиклал орден гунин хакында серен жемгану.

0: Под председательством президента Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное вопросам сельского хозяйства. Сегодня президент Ильхам Алиев поздравил короля Иордании. Лейла Алиева посетила Джума-мечеть в Масаллы. Об этих и других новостях более подробно. Сегодня под председательством президента Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное вопросам сельского хозяйства. Глава государства выступил на совещании с речью. Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Иордании Абдалле II Ибн Аль-Хусейну по случаю Дня независимости. В письме говорится: «От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю и передаю наилучшие пожелания вам и в вашем лице всему вашему народу по случаю национального праздника Дня независимости Иорданского Хашимитского королевства. В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Иордании, постоянного благополучия и процветания». Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Курбангулы Бердымухамедов направили поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости. Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Нью-Йорк. Об этом заявили в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел. Отмечалось, что в рамках визита 26 мая предусмотрены выступления Джейхуна Байрамова на заседании высокого уровня Совета безопасности ООН на тему защиты целей и принципов Устава ООН и усиления ориентированной на ООН международной системы, а также встречи с высокопоставленными официальными лицами. Сегодня в Баку при организации Министерства иностранных дел состоялась международная конференция, приуроченная ко Дню Африки. В рамках мероприятия состоялись панельные дискуссии на темы «Азербайджан-африканские отношения, текущая динамика и стратегический потенциал» и «Повестка дня 2063. И растущая роль Африки в системе международных отношений». В рамках конференции также запланирована презентация о деятельности «Асан-Хикмет» в Африке. Отметим, что День Африки ежегодно отмечается на международном уровне 25 мая по случаю создания Африканского союза. Празднование Дня Африки совместно с правительством Азербайджана является одним из факторов, свидетельствующих о том, что африкано-азербайджанские дипломатические отношения действительно развиваются. Об этом заявил постоянный представитель Уганды при ООН Адуни Айбари, подключившийся в онлайн-формате к панельным дискуссиям на тему «Азербайджан-африканские отношения, текущая динамика и стратегический потенциал» в рамках проходящей в Баку международной конференции, приуроченной ко Дню Африки. Он отметил, что Уганда подчеркивает значимость сотрудничества Юг-Юг в ООН, однако Азербайджан поднял его на более высокий уровень. Например, установление отношений с Африкой в рамках сотрудничества Юг-Юг является одним из факторов, влияющих на расширение связей между Африкой и Азербайджаном. Последние годы сотрудничество Азербайджана с Африкой значительно расширилось. Политический диалог стал более интенсивным, дипломатические связи укрепились, а взаимодействие по различным направлениям вступило в новый этап. Только с прошлого года со странами Африки проведено 12 политических консультаций. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев на проходящей в Баку международной конференции, посвященной Дню Африки. Отметив, что в настоящее время Азербайджан поддерживает дипломатические отношения со всеми странами Африки, за исключением Центральноафриканской Республики, замминистра добавил, что установление дипломатических связей с этим государством запланировано на сентябрь текущего года. Вице-президент фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель общественного объединения «Айдея» Лейла Алиева совершила поездку в Масалинский район. В ходе поездки Лейла Алиева посетила один из исторических и религиозно-культурных памятников района Джума-мечеть, где обстоятельно ознакомилась с историей и архитектурными особенностями мечети. Было отмечено, что Джума-мечеть, расположенная в центре города Масаллы, построена в 1846 году при финансовой поддержке жителей города и местных благотворителей. Мечеть, капитально отремонтированная государством в последующие годы, в 2001 году была включена в список недвижимых исторических и культурных памятников местного значения. В заключение Лили Алиевой был преподнесен в дар священный Коран. Вице-президент фонда Гейдар Алиева, основатель и руководитель общественного объединения «Айдия» Лейла Алиева в рамках поездки в Масаллинский район встретилась в селе Мусакуча с женщинами, занимающимися искусством плетения. Лейла Алиева пообщалась с участницами проекта «Rooted Hands», одной из последних общин в нашей стране, которая сохраняет и поддерживает традиционное искусство плетения, ознакомилась с их творческой деятельностью и изделиями ручной работы. В ходе прошедшей в теплой атмосфере встречи женщины продемонстрировали процесс плетения. Присоединившись к ним, Лейла Алиева поинтересовалась тонкостями этого старинного искусства. Затем был показан короткометражный фильм, посвященный искусству плетения и проекту «Rooted Hands». В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. На данном этапе в село Шукюрбейли переселяется 119 семей 535 человек. Возвращающиеся в родной край жители поблагодарили президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шахидов, погибших на этом пути.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

0: ВОВ-13 и стратегический успех Азербайджана. Сессия в Баку, собравшая более 57 тысяч участников из 176 стран, стала крупнейшей в истории Всемирного форума городов. Этот впечатляющий результат свидетельствует о признании на международном уровне возможности Азербайджана в организации глобальных мероприятий, создании атмосферы международного сотрудничества и формировании платформы для стратегического диалога. В рамках форума впервые проведенная по инициативе президента Ильхама Алиева сессия заявлений лидеров стала важным шагом, повысившим политическое значение ВОВ-13. Впервые в рамках форума по инициативе президента Ильхама Алиева была проведена сессия заявлений лидеров. Этот важный шаг еще больше повысил политическое значение ВОВ-13. На этой платформе, где собрались главы государств и правительств 27 стран, было продемонстрировано, что вопросы урбанизации уже рассматриваются как стратегические, непосредственно связанные с безопасностью, гуманитарным развитием и стабильностью в постконфликтный период. Эта инициатива еще раз доказала, что Азербайджан стал надежной политической площадкой для международного диалога. Итоговый документ форума «Бакинская декларация» содержит важное политическое послание. В нем внимание уделяется опыту Азербайджана в восстановлении и реконструкции после конфликта. Проводимые на освобожденных от оккупации территориях масштабные строительные работы стали примером для всего мира. Это свидетельствует о признании на глобальном уровне законности политики, которую реализует Азербайджан в Карабахе и Восточном Зангезуре. Кроме того, в документе упоминаются такие понятия, как урбицид, экоцид и культурацид, что доказывает признание на международном уровне последствий армянской оккупации. Применение принципов зеленой энергии, цифрового управления и устойчивой инфраструктуры свидетельствует о том, что Азербайджан предлагает региону новый подход к урбанизации. В заявлении международному радио депутат Нагиев Камзаев отметил, что ВОВ-13 служит важным подтверждением растущей роли Азербайджана в мировой политике, а также стратегических коммуникационных возможностей страны и глобального признания модели развития постконфликтный период. Выступление Нагиева Камзаева.
1: ВОВ-13 Азербайджану son illerde ev sahipliği ettiği en büyük beynelhalk tedbirlerden biridir.
0: ВОВ-13 – один из самых крупных международных мероприятий, проведенных в Азербайджане за последние годы. Этот форум оказал серьезное влияние на международный авторитет страны, политику градостроительства, инвестиционные возможности и на признание реализуемых постконфликтный период и проектов по реконструкции. Миру в качестве модели урбанизации в Азербайджане были представлены реализуемые в Карабахе и Восточном Зангезуре проекты «Умный город» и «Умное село» в селе Агалы, новые планы города Физули и Зангелани, реализуемые в Агдаме, Шуше, Ханкенде, Лачине и в других освобожденных от оккупации районах и городах проекты «Зеленая энергия» и современной инфраструктуры. Решение о проведении Баку ВОВ-13 необходимо считать наглядным доказательством внесенного Азербайджаном вклада в международный процесс урбанизации и доверия к нему как к надежному партнеру. Таким образом, Всемирный форум городов вошел в историю как самая масштабная сессия из когда-либо проведенных. Благодаря политике Азербайджана и шагам, предпринятым президентом Ильхамом Алиевым, удалось вновь сделать тему глобальной солидарности центральной в дискуссиях, что является важным аспектом.
2: 24 часа с вами. Международное радио 85.

0: новый этап азербайджанской стратегии «Зеленая энергия». Активно реализуемые в Азербайджане проекты в области зеленой энергии становятся основой нового этапа энергетической стратегии страны. В сентябре текущего года в стране ожидается ввод в эксплуатацию еще одной солнечной электростанции мощностью 100 мегаватт. Кроме того, к концу года планируется подключение к общей энергосистеме крупнейшей в регионе Беля-Суварской солнечной электростанции мощностью 445 мегаватт, построенной компанией «Маздар», принадлежащей Объединенным Арабским Эмиратам. Директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Джавид Абдуллаев отметил, что сегодня в Азербайджане продолжаются всесторонние работы по повышению потенциала зеленой энергии. Выступление Джавида Абдуллаева.
1: Bizim 2030 yılına kadar 6 gigawatt ve 2033 yılına kadar
0: поставлены цели введения в эксплуатацию зеленой энергии мощностью 6 гигаватт до 2030 года и 8 гигаватт до 2032 года. В связи с этим следует отметить, что Азербайджан превышает нормы требований. Идет работа над экспортными маршрутами. На сегодняшний день имеется 4 экспортных маршрута различной степени подготовленности. Разумеется, цель заключается в том, чтобы к 2030 году значительно увеличить мощность возобновляемых источников энергии в стране и довести долю зеленой электроэнергии в общем объеме производства до более чем 30%. В настоящее время доля зеленой энергии в общем объеме производства электроэнергии в Азербайджане составляет около 36-40%. К 2027 году планируется ввести в эксплуатацию около 2 гигаватт новых зеленых мощностей, которые будут интегрированы в общую энергосистему. Уже сегодня в стране функционируют солнечные электростанции общей мощностью 230 мегаватт и ветряные электростанции мощностью 240 мегаватт, которые успешно подключены к национальной энергосистеме. Азербайджан не только обеспечивает внутренние потребности в электроэнергии, но и активно участвует в реализации стратегических проектов, направленных на экспорт зеленой энергии. В настоящее время активно разрабатываются 4 основных маршрута для экспорта. Один из таких проектов предполагает передачу электроэнергии в страны Европейского Союза по маршруту Азербайджан-Грузия-Черное море. Ожидается, что технико-экономическое обоснование этого проекта будет завершено к концу текущего года. В то же время обсуждается и уже начат процесс технико-экономического обоснования проекта строительства энергомоста, который будет проложен по дну Каспийского моря в Центральную Азию. Выступление Джавида Абдуллаева.
1: В
0: Турции состоялась встреча министров, на которой обсуждалось создание интерконнектора Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария. В связи с этим продолжается работа по разработке этого проекта. Также имеется интерконнектор, растянувшийся через Нахчеван в Турцию, который на фоне последних геополитических событий является одним из перспективных маршрутов. По мере увеличения потребления зеленой энергии возрастает роль интерконнекторов, посредством которых будет осуществляться экспорт зеленой энергии. Стоит отметить, что на международном уровне приветствуется решение объявить освобожденные территории зеленой энергетической зоны. Ряд иностранных компаний инвестирует в Азербайджан для участия в этих проектах.

Хураман Касимова, азын күдвишни яхсон цусадлайсан июн ден ругудас Бакуда дидедисханва. Азын күдвишни путкан цусадлайсуз Азербайджан Девлет Консерватория акалтарну. Азын күдвишни путкан цургудлайсалай Азербайджан Опера ва Балет Театр ден солистия. Джехил Чавара Лифчи кыз, Зунки Иер Тушир, ва Умирди Чун Синадай акудза фильмда келин ролара куганва. Хураман Касымова дей вичи яратмишай кино ден образра, вич ак он кысан калурно ки пара бурадан опера ден сехне дис фильм Азербайджан ден кинематография ди чехиз кодрун яз хисабзо. Ада кино даролар ак он кысан коригно ки ада чехи карьера гун хивекунва. Анзун кюдвиш ни путкан из эрид лаисус Хураман Касымова ди джихил вокалистрин Лев Кавказ ден ва умум иттифак конкурсин премия. Анзун кюдвиш ни Утхан и Садлай Иисус Греция да бейналхал конкурса иштирак на Садлай премия ва гран-при кызыл медал казанышно. Азын күдүшни Утхан и Садлай Иисус Хураман Касымова ди Пётр Ильич Чайковскийдин торникой бейналхал конкурстин лауреат хана гимиш медал гыле авыну. Хураман Касымова Фатфа Советтин Союздин республика айрис ва Кесепатан үлкерис гастрол рисвену. Ам Австрия, Италия, Греция, Португалия, Норвегия, Америка Садхана Штатар, Китай, Мисри, Куба, Түркия, Алмания ва маса үлкейра алхишра алды кабулну. Ата опера театрдин сэхнедал дүния урус ва Азербайджан дин классикрин мақам арлахануа. Адалхай образрин арада Мими ва Музетта, Севиль ва Дилбир, Татьяна, Иоланта, Аида, Дездемона, Тоска ва маса бурава. Вичин сенат вилик тхуниз ва аур хидметрис килигна Хураман Касымова Азербайджан ден девлеттин премия диз лайиха кунуа. Азын күдүшни куткан ругуд лайисуз адас Азербайджан ден халтын артист органуа. Профессор Хураман Касымова ди азын күдүшни куткан из эмжи лайисалди Истанбул университетин вокал кафедрады таарскануа. Президент Илхам Алиева Азербайджан меденет вилик тхуниры кей хидметрис килигна Хураман Касымова ди шереф орденгануа. Алай Иисус Лахайта Хураман Касымова президент Илхам Алиеван сенен жемдалды Маса премия диз лайиха кунуа. Адас чехи премия тир Истиклал орден гунин хакында сенен жемганва.